сердце у меня. А разве душе сусамитное? Так, пожалуйста, будь добра. Не забудь идти эти летние. По Москве не вечера. По Москве не вечера. По Москве не вечера.